секси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Bosh hakem Şirin Gafurova. Bosh homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: Реклама будем. Оттазуч 598-00.

0: Football Time. Dushan Badanjumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
2: Davrbank'tan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Бонуса КС. Хит ФМ. Хит ФМ-да. Микко билан салқинланиш вақти. Реклама. Кунни тетиклик билан бошлан. Микко. Зор янгилик. Севимли меваларнинг лаззатига эга шарбатли ичимлик. Илҳомлантирувчи таъм. Ўзингизга мосини танлаг ва татиб кўринг. Микко. Хар идишида қувонч. Шаҳримиз до'конларидан соранг. Реклама.